0: Вот кел мерамайит, нашам сов, лиз эти нарел.
1: Ага.
0: Сага, вот манул кисал, лита, бука баласе нарел.
1: Ага, чилеха, бук лит, ой, и.

Во Майчакуа мам псара зара. Я на розай на варане, а мита на фия ванана. Во Майчакуа мам псара зара.